Свобода за дронь володат мечой налот, Уза цигай мирада тиги олотан. Винь ей метле перегни учем латот, Покар мен чол фойшлет поручам. Машна фото, ечен дей, Дейн эзир хэмбу шулок миотто. Zavostate esevese tanzot jaro, Nela šaklitit širatok na ponto. Mašna foto, ojeskjem deji, Dejn ezir hendu žulok mihoto. Zavostate esevese tanzot jaro, Nela šaklitit širatok na ponto. Hoč maroš ne čukolom,